0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 15-е.
1: 15-е.
5: Октября.
4: Октября.
6: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

Тревога, тревога, диджеев слишком много. Тревога,

伝えたい。

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 15 октября.
2: Октября.
3: 5-та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

«Вы – это великий диджей», и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это было.

0: Вот дерьмо, подумал он. Минуло еще одно хреново тысячелетие.
1: Радио Анонимус.
2: Советский магнитофон «Электроника 302». Выпускался Московским заводом точного машиностроения. Госцена 144 рубля. Недешевая игрушка, если сравнивать с зарплатами. Батарейки к электронике весили примерно столько же, сколько сам аппарат. Тем более, что требовалось их аж 6 штук. В те годы среди подростков было очень модно гулять с магнитофонами, слушая любимые записи.

0: ねもう。
1: Хамское радио Анонимус.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 15 октября.
2: Октября.
3: 7 година в Україні. Рання година держить золото в роті.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 15-е.
2: 15-е.
3: Октября.
2: Октября.
4: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
2: 15-е.
4: 15-е.
5: Октября.
3: Октября.
6: В Москве 10 часов утра.

0: «Аллилуйя!» Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
2: 15.
0: 15.
1: Октября.
3: Октября.
4: В Москве 11 часов.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11.

Никчемный тупица, паршивый ублюдок, сукин сын, дегенерат, болтун, чертов всезнайка, кретин, убирайся, катись!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
1: 15.
3: 15
4: октября.
1: Октября.
5: В Москве час дня. С началом обеда вас!

0: Такое чувство, будто это очередной заговор. Что же мне делать?
1: Что?
2: Слушать радио «Анонимус».

Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 15-е.
2: 15-е.
3: Октября.
4: Октября.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Illegal download detected. Executing spyware protocol 666.
1: Вот дерьмо, подумал он. Минуло еще одно хреново тысячелетие.
2: Радио Анонимус.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
3: Пятнадцатое.
0: Пятнадцатое.
2: Октября.
1: Октября.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

Добрый-добрый день, дорогие радиослушатели радио Анонимус, а также зрители Шмальца, ГГ и Петупчика. Сегодня у нас четверг, последний день моего выходного. Вот, и мы будем опять деградировать Фокс Холл. Я надеюсь, мой кораблик никто не угнал. Ну, если угнали, да и похуй.

Кстати, ну, я посмотрел Декстера «Воскрешение». Ну, по сравнению с первым сезоном лучше, очень лучше. А, ну да, наверное, я под этим-то и бросил, потому что у меня там надо идти.

Так, у меня угнали катер с припасами и машинку. Пойдем отбивать тогда. Мне прикалывает, что возрождаешься такой

Долбоёб, кокол!

0: дальше.
1: Кась,
0: вот это курочка не пишет. А я хочу поставить еще пулемет где-то.
2: Бля, я нихуя не взял.
1: Бункерной базы нихуя нету, бля.

0: блядь. Сейчас еще сюда.
1: Бля!

здесь, блять, он магнум берет, не нахуй. Я нормально решил. А вообще, кстати, эта штурмовая винтовка, это реально тут... Питание дальних винтов и этого пулемета, кстати.

0: Блять, я не перестрелил. Да не тащи меня, я хочу сдохнуть.
1: I want to die!
2: Medic! Medic! Medic!

0: Okay, get back in there, Sonny.
1: Fucking...
0: Hey, ground boys.

Мне это, блядь, нравится, конечно, воскресать, так, воскресаться на крыше. Но все же. Как-то так летает, честно. Да, граната, мамонка. Дай граната.

очередь из танков, блядь. И мне что-то подсказывают, по цвету угнали у этих...

Oh, get out.

Надо писать. Медальки хоть какие-то дают, типа за 100 франков на перед. Ну, самолет был в космос, да, какой-то рад. Видите, типа я не передаю.

Кстати, я вчера одну артиллерийскую пушку делал. Да кого вы хоть и против кого? Ну, мы за варденов играем, против колониалов. Грубо говоря, шотландцы по вражеской униформе и британским оружием против итало-американцев, космующих совок. Потому что 16 тоже в республике составе.

есть китайцы в твоей команде воюют против коммунистов? Странно! Только там нет коммунистов в пикце! По лору игры. Даже техника мало напоминает советскую.

0: Somebody grab a tripod and follow me. I'm gonna try to set up a minigun. Somebody grab a tripod.
1: Вот поэтому я не беру сейчас из базы ничего, потому что я сейчас на все бегаю притаскиваю и там. Это свой труп. Блядь. Петр Волоков не выглядит, да не его, а он, честно. Тут же не как в полке. Блядь, сука, я заебал на крышу спавниться. На фоне игры тебя плохо слышно, ну давай игру прикрутим еще сильнее. Блядь, главное под танки не попасть. Вот знаете, которых тут, блядь, окопались, копают, пройти не

возможно ничего принести. Вон, мужика он сбил. Да иди, бля! Сука! А, это...

все пиздец, техники нету. Банши, блядь! Сау, все. Прямой наводкой. Разбомбили нахуй.

концепт игры очень странный. Ты должен на тебя стрелять, но не видишь куда. Особенно смешно снайпер, который видит только что-то на своем экране, когда он собрался выцелить. Ну да. Все типа реализм.

0: И убивай меня своими гусеницами, пожалей!
1: Рыбака.
0: Я всего лишь... Бомж, который таскает все на базу.
2: Remember, for every gas, use two smokes.
0: Блядь, сука, ёбаный там шпрот! Кстати, если вы слышите, мне тут, похоже, опять в трубу воду пытаются залить. Потому что на 9 этаже почему-то нету... Блядь! Меня опять...

То есть там пока укреплён мы не поставим, а мы никак не сможем вытащить все предметы.

0: если что, я тебе руль дал в Дискорде, ты можешь заходить.
1: Похоже на Battlefield, видом сверху, и не хватает самолета, по-моему, герочек. Черт. Но анончик они есть, но их мало. Потому что их недавно вели, их нужно, блядь, тащить. Еще звездопосадочной полосы нет.

Нужно только взлетное. Не видишь, даже ПВОшку не могут включить. Там что-то сейчас летало. Бомбардировщик ебашил. Точечными снарядами. Потому что нахуй никому это не надо.

какое звание? Да лейтенант тоже послужился? Да нихуя нож. Чик, я только рядовой. И то, блядь, благодаря тому, что кто-то мне похвалил за счет того, что я на прошлом стриме эту бочку случайно начал строить.

Обсидиан, на который это единственное сообщение у тебя. Распишу после эфира Криеш, здесь или в Умбла. Да можешь писать сейчас, я это зачитаю, покекаем. Я ж не вахтер, девочка. Я на депрессантах, вот

Это за вот это лутание тропов хоть какое-то опыт дают? Нет. Я просто все это перетаскиваю на базу, чтобы шизики, которые будут идти в атаку, которые с этого института дропа забрали его обратно. Тут, кстати, это...

не знаю, когда она была, но она была, факт это есть. Потому что и бастование в обе стороны. Да, потому что разрабы не хотели менять производство ничего. То есть после забастовки и жалоб других игроков, которые как раз вот на передке и больше теряли все ресурсы, превратилось это а-ля мемы про Криденс, которые забивают друг друга лопатками саперными. Тогда разрабы начали чинить. Я читал это отзывы, много жаловался на то, что на баланс тратит мало ресурсов, больше там хоть хуйню уволит. Вот недавно вот били эти траулеры, блядь. Там мины тральщики, еще хуйню, сука, грузы, нефтевозы.

Вот, я же бегаю за теми шиздиками, кто идет в атаку, они подбегают, я с них лук снимаю, отношу на базу.

Меня во вторник приглашали во клан какой-то этот, названный силу самообороны Израиля. Ценили, похоже, насколько я евхай в плане лута. О! Крепление новое строит. Вот тут, блядь, и надо строить.

Так, мне бинтов нету, да? Ну тебе какая выгода, что уж сука позволь, если прогрессом не дают. Ну хоть как-то помогай своей стороне.

Так, где этот, блядь, бинт? Бинт, бинт! Ну сейчас подорвусь, нахуй. А, меня вылетело, спасибо. Ну, а ночью, какой профит-то этим логистам быть? Какой профит-то быть этим медиком бегать? Ладно, логистам это тот, кто привезет, ему похвалится, это его дадут там повышение. Блять, ты, сука, заебали своей колючей проволокой.

Наплюхивают такой сектор, вот такой опыт, и не кладут. Но вот запас сектора очень видно заслужить отпуск переработки. А при этом наконец-то, вместо того, чтобы ехать в тыл, они отключаются с переработкой ресурсов. Потому что... Сейчас. Вот видишь, Анончик,

0: нас тут уйдет отлично, блять. Клониал опять сосут. Тут было вообще жопа. На начале этой недели. Вот, короче, чтобы производить ресурсы на там рубашки, вот эти ресурсы для возрождения. Патроны, автоматики, кинты. Наборы для реанимации и так далее, нужна базовый ресурс. Базовые ресурсы производятся на молотке. Это фабрика переработки. Самая ближайшая фабрика по переработке у нас...
1: Oh my god, there's a lot of them on the left.
0: Так. Не здесь, не здесь. Хотя я лишнее отключу. Вот, помимо вот этого вот Foundry, самая ближайшая вроде была где-то здесь. Это Лохмор, не проще Лохмор. Где-то тут была. Вот. На Крумбинг Хост. Это представляешь, блядь, сколько регионов от меня? Два региона по прямой.

А, тут что, ну, блядь, еще... Можно так, два региона, блядь, меня, но его не было против. То есть нужно сейчас, блядь, его захватывать, а строить, блядь, тебе нужно больше ресурсов. А чтобы ресурсы нормально переводить, нужно, блядь, либо на лодочке ебашиться, либо резервировать склад. А чтобы нормально резервировать склад, нужно, блядь, быть в каком-нибудь клане.

Бля, блин, куда залез этот недолево друз? Тут физика как с курими иногда.

Так, берем молоток и пиздуем ебашиться. Не, молоток у нас есть, еще нужны базовые ресурсы. А базовых ресурсов все, нихуя нету. Хуёво. И респиратор. Респираторов тоже нету. Хуёво.

Да блять, какой мудак так ставит? Ёбаную колючую проволоку.

Здрасте, котика. Мяу. Мяу. Мяу. Блядь. Вот ты быстро подойдя. Вот.

такого, что? Я тебя посадил, чтобы ты мурчала. Подиялка, ты не хочешь. Ты неправильная ты кошка. Кто тебя сломал? Да блять, ёбаный!

0: Yeah! Good shit, Atlas. Good shit.
1: Thank you, bro.
0: Yo, finish it off. Fuck that thing up.
1: Reloading. He's going back. He's going back.
0: No, it crashed on.
1: Ah, okay.
2: Зачем тебя отвалить всегда? Ну так никто не пишет, что он отвалился. Ты к тому же, что сюда, блядь, писать? И это хуета. Главное, что меня никто ничего не ставил, пока я пытался.

You cannot pass here.

Знаете, почему я смеюсь? Не из-за того, что танк, а из-за того, что у нас теперь есть припрятанные вещи. И не это плохо. Я про другие.

Во! Вот прям надо этих... мамонок взять. И сам себя подорвать.

0: конца река. Давай кто без спойлеров. Скажи мне, что я не смогу смотреть. Я стал еще более тупым. У меня горела жопа, киса нету. Это каком тайме? Давайте перейдем на X, а не на А3. Это, кстати, правильная тема. Всегда, когда подсказка, нужно переводить тему на проблему, а не на свою личность. А те, кто подвигает пальцем, шейники, как пальцы, делают скорее конструктивные.
1: Скрипаш, Шизичка, Спок! Да ёп! Где, блядь? Нам помонка? Вот, помонка нам нужна.

0: И все, я утонул, блядь. Так хотел мамулочек воспользоваться.
1: Эй, ты что думаешь?

не понял, они разгадали мою тактику. Значит, там надо переключиться на другую. Значит, пойдем прямо в лоб.

Так, проснулись, возродились, мамонкую задёхнулись. Что, у нас тут нихуя? А, не, я не подпил. Мою забрали, спасибо, дорогие гости мои.

блядь, пидоры! Убили меня! Сань, говнотанки! Я хотел забрать мамонок побольше. И зверди!

0: Алло.
1: Да, я еще хочу идти взять. Блять, а как лодку делать? Я бы сейчас баллончик крафтил бы себе. Подъехал бы, закидал мамонками и уехал. А вот, нашел. Есть 50 базовых материалов. Ну и дизелек. Насколько я помню. Дизелькот не найдется? Найдется. Все. Попиздовали. Главное, чтобы нас в процессе никто не убил. Кстати, я думал, у нас есть тяжелая артиллерия, ее, кажется, у нас нету. А то я вчера скрафтил ее вместо одной легкой.

А чё, турельку разобрали? Похож на том. Так.

0: The iPhone is the key.
1: Нам нужна говнолодочка. Вот, сойдет, отлично. Отлично!

Вот он бы пригодился бы мой кораблик. Долго пришлось бы плыть. Несчастье.

Это я, блядь, где? Раскладник. Да. Колониалов.

Ну, похож реально на подключение капитана его лодки, да. Капитан!

0: все, я не могу, я не вынесу этот аутизм. Лодку построить нельзя, идти штурмовать неохота, блядь. В логистику не хочу, чтоб построить лодочку и приплыть.
1: Не, блядь, надо было вернуться домой.
0: Мою лодочку, которую я вчера построил, угнали.

Блин, глядя на эти железные дороги, так хочется поиграть дорогу на Хункаду, но эта хуета не поддерживается с современными Windows'ами. И разрешение экрана тоже современное не поддерживает.

А чего ты в него не стреляешь? Тебе что, даже пистолета нет? А ну хуя мне, блядь, стрелять? Он далеко, у меня пистолет до него не дотянется. Пистолет это, блядь, в ближнем бою поможет. Так, с этой стороны нету. С этой тоже. И тут пусто. Нет, не пусто. Вот, значит, я в другом его кинул.

Опять швартовые! Все, кораблик на месте, я ухожу тогда. Все, я заебался, нончики. Ой, аутируйте здесь. Ой, блядь, опять у нас чатик отвалился. Ладно, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Радио Анонимус. Мы дошли наконец свой кораблик. Чао!

Вечерочка. А где зрители? Где зрители? Не, Витя, сегодня не подойдет. Вот. Интересное совпадение, если он сегодня не подойдет. Здравствуйте, здравствуйте. Вот. Я обещал, я пришел. Спасибо, спасибо. Пришел. Ну, если пришел только ты, то для нашего общего блага придется винить. Потому что, ну, я мог бы с одним тобой посмотреть, но я буду в плохом настроении с одним неактивным зрителем, так что... Вот, вот я готовился, там, вот сделал анонс на сплэше, а вот проснулся, чтобы проводить, и видел, что вот администрация поспешила поднасрать, отпостив антирекламу шизоида на главную. Анон эффект.

Конечно, ШИЗО это... Я-то знаю, что ШИЗО это можно просто не слушать, но кто-то-то не знает. Вот, вот я помню прошлое мнение о других фильмах у ШИЗО, да. А у меня на фильм большая надежда, которая, наверное, не оправдается, но... мне точно, как минимум, понравится, но будет ли что-то особенное, не факт. Я прошлый фильм режиссера смотрел, они отличные.

Какое бы решение принять? Ты игрок, выпей кофейку, тебе отдуваться за всех. Готовься. Мы смотрим. Видимо. Так, сейчас я выдохну. Я очень всех ненавижу. А в первую очередь администрацию Анон FM. В первую очередь, не в первую очередь. Ну вот, где-то там. Одного из первых. Ты живой? Ты живой? Ты живой? Это игрок.

все. Я ненавижу Анон ФМ и администрацию и большинство ее посетителей, но нужно вот расслабиться и не портить этим фактом себе по просмотру кино. Да?

А? Кто? Ладно. Ну, они в поход. Они с охоты же. Из похода, поэтому с кастрюлей.

Тропами играть, компания смешно. Я представил, видел видасики, где котики на миниатюрной железной дороге, модельки железной дороги, и там вот котики, типа огромные, вот такое.

0: тут типа раннее утро, непонятно какое, какое время. Чё, никого нету.
1: Адьма, Адьма, Адьма, Адьма, Адьма!

Какие звуки! Я это постил на главное, что он говорит? О, Джисус!

Как же лампово выглядит. Корейская мухосрань. А вот следы тигра, ну, примерно так я их и представлял.

На корейского пришел вот. На Тимачеров и то больше надежды, вот, чем на посетителей Анон ФМ. Да, южнокорейский фильм. Я понимаю, что там Анон сделал сплэш с анонсом сделал. Ни одна сука не пришла. Ну, кроме одного почтенного джентльмена, с которым я все равно отдельно договаривался, что он придет.

Хотели бы там жить? Река или море? Это слово мне не очень понял, ну ладно. С какого динозавр? Изначально динозавр на корейском. Чё, простите. А это... Я, кстати, не понял тех мужичков, которых, типа, кто-то позвал, нам их показали вначале. Ладно. Быстрее туда. Мы не видим никого, кто бежит. Вот смотрите, какие корейцы смелые. Мы видим только трупы и тех, кто бежит за зверем, но не тех, кто бежит от зверя. Говорят, корейцы, дорожка. Возможно, поэтому и нравится, да.

0: 저 안에 있어요.
1: 나도 들었어.
0: 따라오세요.
1: 야, 됐나? 아이씨, 이거 환장하겠네.

0: Вообще граница, странно, что это не какой-то военный городок.
1: Ощипы! Ощипасики! Дать вкус свою!
2: Эмигра!
1: Хан 10명쯤 되는 것 같아요.
2: Holy shit! Кесо, крыгу есть только я?
1: Дорогая, что?
2: Но пя пути.
1: Сальчак апуги мэйо.
2: Симбабы гати гати, ане. Гатта вагр.
1: Ане, сигумен, кэнчанэн го гатэйо.
2: Чэмэ?
1: Е.
2: Арасо. Крымэ, сэйтамэн, дорогану гоя.
1: Е.
2: Тул, сет, кесеки, крыльчо, арат.
1: Ани, сейчас дырахкею, сейчас.
2: Арасо, га.
1: О, какеуш.
2: Гаяху, сейки, я улыбаю, не сибальма.

Вот по трейлеру было понятно, что с каким размахом будет потом. Но прикольнее было бы, если бы в трейлере показывали вот такие вот. Только такие моменты, как в типичных трейлерах хорроров, где не показывают вот монстры, что вообще будет, а только вот такой саспенс. Ну, по трейлеру там понятно, с каким размахом будет дальше. Наверное, может, там последние 10 минут трейлера были.

0: Хорошо, вообще почти нет. А что?
1: А, и런 냄새구나. Мата боле? Мата во. А я бомба.
0: Чё ты сказал про запах? А так вот чем воняет? А что после игры будешь? А что? Ты за что-то задонатить хочешь? МГС Писвокера дальше играть буду. Но если ты хочешь задонатить на что-то, ну и не на стриме. В основном, не знаю, может когда-то буду запускать.
1: Вот ты бля.
0: Что обсуждаем?
1: Чё кати?
0: Машанки пах.
2: А ты что, эй, что ты? Я, что надо я? Я, а вот, а
0: ты что? Ну, без танята в нас. Дальше проходить серию МГС, вот дальше Писвокер. Это ловушка? Или это типа монстр медведя в землю втоптал?

0: Tiesiame mieste, kai sebe kizari tiesi. Так ты игрока сменился айдишник, ясно. Я-то подумал, что кто-то таки зашел, но нет. Попил бы водички. Но обсуждание игрушки. Ну релизнули и релизнули, я знаю.
1: Ой, солдат! Позов море! Море не гоя! А коги опсо, пали та! Он тут та пала!
0: А что взрывается? Армию уже привели? Ну или минное поле рядом на границе. Нет, таки городок какой-то немного военный. Какое нехорошее. Ну вот, блин, было бы куда круче, если в трейлере бы не показывали, что будет. Было бы больше саспенса. Вот. Для Тивачера не знаю, для Тивачера это полноценный саспенс. Просто свалился. Интересно, насколько большие декорации. Типа, если повсматриваться, можно заметить, что они по одной и той же улице ездят? Или прям это все разные декорации полностью? Как это М4? М4, да? Я не разбираюсь в оружии. Ветерана все, это грузовичок ветерана был, да,

Айдачи! Айдачи! Айдачи! Айдачи! Айдачи! Айдачи!

0: Ты сколько там ветеран? Мятый синего родера точно как уже третий раз, ну может. Правда, никто от монстра не бежит, все только за ним гоняются. Монстр на самом деле добрый, это вот ошаревшие корейцы. Ты трейлер видел? Мне уже... Я вот... Пока просто корейцы бегают по городу, но мне уже очень нравится. Я с такой улыбкой сижу.
1: Ай, а где вас есть такие? Я, на чачуру хаба. Токио!

потому что правда, монстр покажет только последние полчаса. Делать ставки, сколько осталось до ревела. Чем? Ладно, не буду спойлерить, на случай, если кто-то не видел трейлер.

0: 소장님 왜 그러세요? 아니 못 뛰어! 소장님 왜 그러세요?
1: 좀 뛰어봐.

오 세상에. 오 씨. 오 세상에 씨발. 어 뭐 저런 게 있냐. 저 이제 어떻게 해요? 대가리를 써, 대가리. 조준하고.

Как графен? Не топ, но и не прям позорно выглядит. Это явно кино как бы большим бюджетом, но не уровень голливудской годзиллы какой-нибудь. То, как нёх заносит, круто сделал. Не, по мне, то... Ну, не знаю, нереалистично, мне вроде... Мне нравится, как выглядит бег анимации. Читал вот... Блядь. Я отвлекаюсь. Вот и скика, давно вас не было, пошли нахер. Никакое сообщение не пропустил. Человека мясника расстреляли. Ну он, если того, в которого не случайно, он тоже им остался.

охуенно.

Ну ладно, то, что сейчас Лёха его догнать не может, это странновато.

Ой, подствольник.

0: 새끼.
1: 시베르카리스 시베르카리스 끝내주세요.

0: Сила!
1: Ухан зэкдэгэй! Чай кэмэ зэкэй!
2: Ну, кстати, про Арсенал ты не сначала смотришь. Ну, узнаем. Просто у этого не было такого Арсенала. Это какие-то местные ветераны. А вот у нее откуда оружие? Да, от местных ветеранов или скорее просто как бы прислали из города уже с нормальным оружием? А он сам, я не заметил, он это и спрашивает. Окей. Да, офигенное кино. Это напоминает вот какой-нибудь... есть всякие блокбастеры, типа там Кинг-Конга и прочего, и там есть какие-то сцены, но они, там это кино такое, массовое и семейное. Тут же куда менее массовое и семейное, но тоже как-то вот показано impactful... Вот как там, это, я, неважно. Как будто они, ну он как бы, так задумано. Местами там он как бы возвращался туда, где был. Да, там чела приплюснула дверью. Как бы более авторская, более не массовая.

신 생각 갖고는

Тут прям видно, что графен дешевый. Извините, а кто там стоял? А это манекен. Ну вот тут прям дешево выглядит, конечно, немного. Палкой, братан!

Невозможно полицейский разворот. В каком смысле? В каком смысле? Это снималось с реальными машинами, реальными каскадерами, которые реально разворачивали эту машину? Если что. Ну а правда, у него голова бронированная, или что, он с такого расстояния не мог в голову попасть?

границы бежит.

0: 야, 임순경, 너 괜찮아?
1: 네, 저 괜찮아요.
2: 이 сейчас даже не половина.

0: 이렇게 끝났네요.
1: 아이씨, 뭔 지랄이냐 이게.
2: Но киноа уже окупилась, по-моему. Жалко. Ну вот и героя было на секунду жалко. Кстати, да, так непонятно, это началось утром или это был день уже. О, мы только-только вернулись, Кэти. Прямо не заметил, что был целиком сюжет в городе, без перехода в обратно к лесным.

0: Кнопса.
1: И шкурки енотов. Не енотов, а этих тануки, енотовидок.
0: А вот он все. Ищи.

0: 한참 됐어?
1: 나 죽은 거야?
2: 그런 거 같지?
0: 근데 왜 시체가 안 보이지? 다 먹었겠지.

Какое фоли, фоли это называется, ну вот, вот как, когда вот на постпродакшене добавляют звуки и специально вот у микрофона вот как-то вот чем-то создают звуки, которые накладывают на...

0: 3m는 돼 보인다, 그죠?
1: 예.
0: 네. 프레시 좀 들어오세요. 예. 네. 따라오세요. 응. 여기 손이네. 손톱 있고, 손가락 5개, 마디 3개.
2: А то уже следующий день получается, только день. А ученых из Сеула еще не вызвали?
0: Ой, его, сарам шунаку только не я. Хобокти, джонгари. О, здесь гвандзори хана то кокетнео. Пар... Паркарак 4개네.
2: И графеном только что прям... Кроме графена не сделаешь. Вот тут все практикал. Все реальное.
0: Палькарак 4개네. Это напзая. Ёзая. Это сонул. Это мог блокать. Это мог. Амугодто опне. 이거 나중에 열어봐야 될 것 같습니다. 여기 막 완전히 뜯겨 나갔네요. 우리랑 똑같다, 그죠?
1: 예, 이게 우는 것 같던데.
0: 울어?
1: 예.
0: 진짜? 코는 납작한데 콧구멍 확실히 두 개가 있네. 이빨 예쁘게 날카롭네. 이거 구강 구조도 비슷한데. 어우, 이 지렁이 바로 지하에서 살았나? 끔찍하다, 끔찍해. 아니 저기 이렇게 봐서는 알 수가 없고 톱 좀 갖고 와. 열어봐야 될 것 같습니다. 톱

0: Ну ладно, Рван.
1: Остальные тоже только одним глазом смотрят?
0: Вообще, вот, только острова.
1: Все полтора. В сумме полтора глаза смотрят.
0: Ай, щебалька, да,
1: неси бензопилу.

0: Ну, кстати, да, логика. Ну-ка, меня больше голова интересовала, а не тело.
1: Подруга там.

0: Здравствуй, Гигер!
1: Кабуджа.
0: КТ-игрок там спать не пошел, а? В такой вещике без разницы, что жечь уголь или горючие брикеты, странно, что на полицейском участке. Ну, видимо, там так отапливается все. И это наше время, если что. Вот-вот, по кино мы можем узнать, как живет современная корейская мухосрань. Шип ты заряна. КТ-игрок, не оставляй меня тут одного. Это тот тоже может отвалиться.

0: Le tiro aquí.
1: Нет, боты на Кики не люди, а также та тысяча людей, которые смотрят, но ничего не пишут. Да, это какой-то дум вот уже.

Это игрок, ты где? Ты так хорошо первые 40 минут записал. Вернись в тот режим. Я понял, почему людям кино не нравилось, многим почему-то не понравилось. Потому что обычно трехактовая структура во всех массах, во всем кине, и так что в общем, то, что это кино не следует обычной трехактовой структуре, то, что экшон тут самый напряженный был в начале, а в середине более медленное повествование, и вот у людей вот после экшона в начале мозг отключается, они дальше не могут медленное смотреть. Не, мне это как-то очень Кибердемона из Дума напомнило. Ну, литер или...

0: А вот оставшиеся зрители в конце думал это сказать, ну вот сейчас скажу. Я догадываюсь, конечно, кто это. Но независимо от того, кто ты, блядь, когда я хотя бы вот настолько анонсирую, что на главную, вот стараюсь, на главную анонс ставлю, вот как-то пытаюсь рекламировать, на главную анонс ставлю, вот ты приходи в то время, которое вот на сплэше написано, а то как-то, когда я начинаю стрима, вот готовился, а пришел только один человек, с которым я вообще отдельно договаривался, и в итоге вот как-то очень грустно, и вот очень повод ненавидеть Анон FM, где вот такие, что не реагируют даже на такие анонсы, да. Не знаю, конечно, насколько у меня мотивация. Раз хоть кто-то пришел, кроме какого-то игрока, наверное, на следующем крупном кине я попробую еще раз анонсировать. Как-то вот заморочено. Хотя. Ладно, еще пока попробую, хотя очень так со скрипом. Да. А вот так это игрок, а ты куда отходил, пописал? Ладно, неважно.
1: Я не могу идти, но я не могу идти.
2: Я, ты там уж пандрити, ма. Нерона.
0: Где он не бывал, я не помню. На самолете я тоже.
2: Я, ты там уж пандрити, ма.
0: Ну какой-то... Оно немножко слишком каменным выглядит. В дизайне в Элиене оно все-таки немного... Так более органически выглядело вот это. Формы очень похожие на работы Гейгера. Ну как-то Ирона. Более каменные. Конечно, я ни разу не летал на самолете.
2: Я, 그냥 데려와. 아 그냥 내려오라고. 야, 그 건들지 마. 깜짝이야.
0: 뭐야? Хоть не пластиковая. Ну, можно сказать, что в Элине как раз более пластиковая. 뭐야?
1: 어? 저 밑에 뭐가 있어? 뭐가 지나갔어? 겁나 빠르게 지나갔어.
0: Сам себе, ну как, да, они потом чем-то покрываются, чтобы создать нужный вид нужного материала. Ну, и так, пластиковые, не факт. Не знаю, с чего именно делают. Может этот, как называется, материал белый, белый из этих, и... Даже точно не пластиковые. Пластиком удобно делать вот такую работу. Ладно, неважно, не разбираюсь. Блять, ну как называется материал, которым используют блять, какой хромакей? Чувак, это все practical effect, все реальная декорация. Ладно, не важно. Я не разбираюсь. А пока... Ну, какое слово я пытаюсь вспомнить? Материал, который используют зачастую для доставки... Это... Ну, внешне выглядит так... Ну, это декорации, это не... Это все равно покрытие сверху, чтобы придать нужный вид разным. А сам филинг, может быть... Может быть. А, да, да. Все, не важно.
3: Цунами! Цунами! А мы как не?
0: Вы внешне выглядите. Тут как-то... Да как камень выглядит. Ладно, не важно. Ну какой-то конкретный вот камень с таким видом.

0: 你救命一听�지저분할거예요
1: Да, я пытался вспомнить слово пенопласт.
2: Хуя ёбы. Where you through here?
1: Ну, кстати, после кино можем посмотреть с YouTube Behind the Scenes. Там есть несколько видео коротких, правда. Про пенопласт я вспомнил не там, не то, чем это выглядит, а чем это вот в реальности делается и просто сверху потом покрывается, чтобы нужно вид
3: составить.
1: Да тут все буквально декорации, кроме того, что графеном только то, что нереально создать, как

0: И она исы.
1: Я заметил кабана. Вот кабан. Кабан. Кабанчик. Еще есть маленький кабанчик внизу.
0: И она исы.
2: 꺼내봐.
0: 그 신선도 떨어지는데 직접 들어와서 오시지.
2: 꺼내보라고 이 새끼야.

0: 한명이 저기로 갔어. 아이고 말고 살짝 위에 좀만 더 올려봐. 오른쪽. 저게 뭐야? 어떻게 였어? 뭔 소리야?
1: Какие они все разные. Уже три вида. Три вида мы видели.
0: Тихо. Не усла. Бунзурья, сайла добавить. Я, давай.
2: Я, он усла. Он посла. Я, сейчас я.
1: Четыре. Ца этот похожий на первого.
3: Выгони того!
0: Где? Чего? Чего? Чего? Чего? Чего?
4: Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? Чего?
5: 그냥 완전히 신발 외계인이야. 그냥 크고.
1: 또 где-то Майкл Фассбендер. Ну, вы по имени, возможно, не знаете, но вы точно видели это. Тут где-то Майкл Фассбендер. Он играет нёх. Слышно забавно. Такого известного дорогого актера обязательно было нанимать, чтобы играть графена.

0: 뭐야? 저쪽에서 리지 않았어?
1: 맞아.
2: Ну да, очевидно, что и все трупы, и прошлый труп, когда они рассматривали, что
1: точно. Пардумья. Да. Марла, ну я тебя. Кроме готунде.
2: Гестартани мы сделали.
1: Сходи, сходи, сходи. А что, а что, а что? Я его. Так, мэр. Я его. Я его. Я его. Я его. Я его.
0: Ямбел, как это кати?
1: Бон, чесория, ищ! Цеанте, юиндаун, готаго.
0: Вы говорили? Вы его?
1: Шибал, манне. Нагенне. Тачапа, то есть?
0: Туда болиганде, чичи. Чоки, чоки, чесота.

0: 너 어떻게 해야 되는 거야?
1: Ну или они все разные стадии развития одного вида. Графен вроде, да, дешевенький, но мне надо.

0: 이건 또 뭔 소리야?
1: 가운데인데?
2: Вот это, кажется, Майкл Фассбендер, да. Одно лицо, а? Одно лицо. Одно лицо. Он на инглише будет говорить, или зачем вообще его нанимали-то, блядь? Чисто ради игры лицом?
0: Посмотри.
1: Там, да? Чё-чё?
3: Как встапали?
0: Чё-то.

Этих собак!

скриншот с постером. Давайте-ка. Знаете, что это? Вот-вот. Это каскадер, так как вот эта лошадь, то, что он его за шкирку берет, это все снималось по-честному. Это вот сам этот актер или каскадер? Понятное дело, на лошади человек, специально обученный каскадер. Вроде сам актер, а не дублер каскадер. Ломаю. Ну они же, у них стальные ребра. Не знаю, мне очень нравится, как именно их все бег и прочее, как их движение. Даже если они не реалистичны, вот то, как они быстрые, impactful, так, топориком, так, мне очень нравится. Как заносит их.

0: 야, 씨발, 전기 떨어졌다. 야, 이동, 이동, 이동. 이동, 이동. 갑시다.
1: 응?
0: 잠깐만,
1: 한 명.

Должны были куда-то наверх отрапортовать уже. Но это только следующий день. Это Танёх из Дарквуда, я пропустил сообщение. Не помню в Даркнюде больших. А, которые раздваиваются, да, похоже. Ну, не совсем, это просто именно пасть, а там не пасть, ну да, я понял.

Так, ребята, вам, значит, не надо спать, не надо писать, да? Просто, наверное, раз мне надо, то все-таки время пописать, раз мне все равно надо пописать. Ну тогда только 3 минуты. Я-то быстро пописываю. 3 минуты. Я быстро, но... Релей этот же трек, никто... Ну, никто не пришел, чтобы кто-то оценить. Вот. В начале включал...

Так, connections. Smoke, basket, drive, food. Опять воля, только недавно было, блядь. Ну, волейбол, бейсбол. Футбол. Баскетбол. Ясно. Ясно. Это ебалово. Поставил кипяточку. Такая росиня. Опять ничего не решу. Root. French word meaning root. Либо чья-то фамилия. Блять. Если часть слова, то непонятно. Сосиня.

Смог, баскет, трай, фут, воли, кэнон, ран, пикл, бейс, гол, форс, фундейшн, кьюр, ахин, потом, тачдаун. Я уже готов сдаваться. Поставил кипяточек. У меня какие-то спортивные термины. Кьюр. Блять, не знаю. Ну, хоть одну надо собрать. Воля, я пробовал, нет. Да, я попробовал, да, воли, баскет, фут, бейс, пол. Даже нет, это наебалово намеренное. Тачдаун, видимо, в какой-то группе с активными терминами. Фундейшн. Бейс. Где тут бейс? Ботом. Баскет, драйв. Фут, ботом. Я ловест парт. Окей, все, дальше можно сдаваться. Кен, фордж, баскет, синс,

Трайран, есть понятие. Квол. Луз Кэнон. Луз.

0: Пикл. Пикл смок это что-то готовочное. Dry meat, пикл. Да, да. Пикл, если это что, типа закатки. Смок. Кюр. Во. Yeah. Ways to preserve food. Да. Понятия знаю, но ничего в готовке не смыслю. Даже не скажу, чем они отличаются. Наверное, смок это когда вот еду рядом с едой вот что-то жгут, чтобы оно все в дыме было, да. Ну, колпа. Все, я остаюсь. Yeah. Things you can score in sport. Basket, call, run, touchdown. Внезапно собрал, внезапно решил. Лоу. А, у меня, кстати, тут еще. Я нашел. Мне подогнали, ну, видимо, не сегодня, потому что мало людей. Такая, когда будет много, да? Прикольно, пару прикольных еще дейликов советовали. Ладно, потом. Один поставил, один скипятил кипяточку, а второй, как обычно с ним, если это тот, кто, я думаю... Уходит на писякаку и возвращается через полчаса.
1: Шипар контроль. Мне. Я вот спать нагай дел,
2: а? Я изекиго. Дунгжина. Ай, шипар контроль.
3: Ой, там все кто-то.
1: Ой. Не, а как я?
2: Я шифалка тра! Тарава! Да как это тебя болит?
3: Ай, дай шифалку, дай его.
2: Не, шифалка тра, там шифалка болит.
1: Чего они один на деревьях? Помни. Помни. Помни.

Так, 39 минут. Мне один скриншот нужно сделать. Все равно, так и быть, подождем. Ну, мне скриншот нужно сделать, и вот второй зритель ушел и не вернулся. Поэтому сделаю я это сейчас. А может, он вернется. Мне один скриншот надо сделать. Понимаете, мне скриншот нужно сделать. Вот. Это было. Вот. Вот. Давай-ка сразу вебэмку сделаю. Откуда, например? Докуда? Да. Наверное, до сюда. Вау, ты тоже понравилось. Пусть будет вот так и отдельно скриншот с гнидой. Блять, это было пораньше. Сейчас тогда. Если отсюда.

где-нибудь до сюда. А, вот, и дай скриншот с гнидой и какое-нибудь сообщение к нему припиши, которое бы сигнализировало о том, насколько вот проебались те, кто не пришли на эфир. Я вот на главную отпущу вот, с ответом на твое сообщение. Вот. Насколько годноту они пропустили. Да, я заметил, что они называли, что он, да. Заметил сразу. Так. Вот, пришли пока скриншот. 39 было, 39.

0: Okay.
1: Okay. 저 새끼 옆으로 붙이라고!

0: Началось?
1: А, да.
0: Едем. Хорошо, пришли с едем за анончиками, не пришедшими на эфир годноты. Вот такое. Вот. Вот, вот. Едем сносить ебало анончиком, не пришедшим на эфир годноты, несмотря на анонсы. Вот. Едем сносить ебало анончиком, не пришедшим на эфир годноты, несмотря на анонсы. И я отвечу «да» с восклицательным знаком.

Бибенку потом вам покажу. А, этот, кстати, на Ликера похож из Resident Evil. Resident Evil еще, кстати, не скоро. Я собирался посмотреть. Как А как он умудрился врезаться, извините? Ну, как-то, как будто он специально...

вот как легко Нанчику узнавать. Кто же? Кто же у нас вот пропадает после? Или он завернулся? Ладно. Или не вернулся? Не помню, ладно. Ладно, затыкаюсь, не буду спать. Ну где же второй анончик?

0: А у них разные формы, они трансформируются. Забавно. Ликер превратился в Фассбендера. Зеленоглазый!
1: Наш туз, ты меч.

0: А, кстати, я вас уже перепутал, кто есть кто. Ладно, неважно. Если говорить о лизинге, то, конечно, можно взять либо... Окей. Они, кстати, больше нескольких секунд не бегали. Вот то, что немного мне резало глаз, ну, не сильно, но замечал, что они как будто то очень быстро бегут за человеком, то как бы бегут, но ну, так, что человек почти может убежать. Ну, inconsistent.
1: Да чёрт! Сима! Сима! Уа! А, Сима! Сима, чувак, не Сима, лови! Я, чё, Я, я, я, Сима, я тебя сюда гондрил, а ты мне не поешь, ке? А? А? А? Сима! Руа! Руа! Руа! Сима! Руа!

0: Спасибо. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
1: Он там все переломать должен, да. Так, как прикольный момент, а не просто чтобы доебаться, давайте споты.

0: 이거 개새끼가 뭘 이거 새끼 와 이런 씨발놈이 진짜 개새끼
1: 아니 뭐 이런 새끼 하나 있어요 진짜
2: 빨리 가
0: 아니 모시러 가려고 차 빼고 있었는데 야 일단 빨리 가 아 빨리 가 이 새끼야 빨리 가라고 뭐하고 있어 빨리 가라 뭐 이 새끼야 뭐 어? 빨리 가라고 이 씨발
3: 차니까 운전 똑바로 해.
0: 야야.
3: 야, 성기 어디 갔어? 어? 성기 찾아봐 빨리.
4: Насчет Марвел, вот чем еще? Мне это кино нравится тоном. Что, ну как бы жестью, но не с серьезностью. И юмор более... Вот, отличие от Марвела, где юмор в основном тем, что вот персонажи намеренно как-то выебываются, шутят. Тут юмор из как бы нелепости, в каком-то смысле реалистичной нелепости действия персонажей, действия слов каких-то из довольно такой неуклюжести реалистичной. Что мне нравится.

0: 쟤 왜 저렇게 말을 잘 타?
1: 쓸데없는 소리 하고 진짜.
0: 말을 잘 타잖아.

0: خبر.
1: میگیم دیگه جدا.
2: هرگز نمیتونم پرداخت.

Get out of here!

0: 인친교의 진유이란 새끼가!
1: 씨발로만 너 정말 사람 잘못 건드렸어.

0: Если... Если инопланетяне ролевые, зачем... Кстати, да, у меня тоже эта мысль пришла в голову и не стала озвучивать. Потому что они приходится обороняться от еще от не миролюбимых инопланетян, вроде корейцев. Поэтому вот у них эволюционно развились такие способности. Сами-то они миролюбивые. Сколько на него нужно?
1: Подожди!

0: Я бы сказал, я вот не смотрел еще Resident Evil, наверное, она хорошая. Ну, как там, противоречивые отзывы, кому-то нравится, кому-то нет. Но вот это смотрится как в чем-то, как видеоигровое кино. Не полностью, но в каких-то моментах.
1: 왜 핸들을 꺾은 거야?
2: 에?
1: 너 핸들 꺾었어?
2: 네.
1: 왜?
2: 고양이가 확 튀어나와가지고.
1: 너 고양이?
2: 네.
1: 아니 어떻게 이런 일이?

0: Не, ну, по, ну к- кота не покажут. Кота не покажут. Ну. Хередитари напомнила. Ну вы не помните там. Но он даже не вильнул. Они просто доехали. Ну, и в слоумо, конечно, палево плохо выглядит. На скорости нормально. Не, ну блин, он выжил с падения скольки метров, когда его в дерево кинули. Он должен это выжить был.
1: 아니 어떻게 이런 일이

0: подмога летит!
1: Почему?

0: Давай!
1: Субтитры включаются?
2: Чёрт, Анна.
0: Не ем чё-то не икарем.
1: Нам пизда!
0: Look, I'm not forgot to get you out of here.

0: 이런 말도 안 돼요. 있을 수도 없어요.
1: Такое ощущение, нет, не должно было быть. Если только двухсерийным.

0: Kā es atšķir kā? Neienaši vai ir tā?
1: Te man norasā kuts, Čurgam. Reta tam melina norasā.
0: Kol jai karsu korpātā?
2: Ну да, почему непонятно. Они там летели с какой-то другой войны, какие-то другие враги их били.
1: Медгар начушаш богатый напак нашра.

0: 비춰지면 안 돼!
1: 알았어!
0: 계속 달려야 돼! 놈들이 쫓아온단 말이야!
1: 알았다고 이 새끼야!

Россия.

sea era la nostra, che sia era la giusta satana.

0: Катя! Катя, Таня!
1: Ну, не сю... не сюжетный ход, который может чего-то, а скорее просто... Скорее как глимпс, как по-русски, как вот немного приоткрытие завесы для зрителя того, что у них там происходит, у инопланетян.
0: Катала меня!
2: Надо чай бургеса! Морисуни! Тогда же чонгнила, анде!
0: Кром, чонгн геекдеро! Чуминдерэ хаке сипке сипкекея!
1: Понимаешь, что кино почти кончилось? Ты, видимо, этим будешь недоволен, потому что как бы только начали. Ну, как бы... Меня такая концовка устраивает.
2: Они... Кнем мауми! Мауми!
1: Уиза! Вот за этим, вот поэтому такая концовка. Она открытая, она намеренно
2: открыта.
0: Узанги Сири, Джамбар Уни обсадангоя. Джамбар Уни обсадангоя. Джамбар Уни обсадангоя. Джамбар Уни
2: обсадангоя. Сумчанька, кумань, тадро, чебань!
0: Да, сожалею!

0: ka mulle peab ta kaestri meie medal teistra.
1: Jorka.
0: See sinu ja ta kaas ju õts. Airsak. Ka õts tšatsa ka on. Ka harja ole raaka. Kaes minna haa tšatsa ka on. Ka harja õts ole raaka. Kaharoš kots, cahar kots na raz. Mavejo.
1: Čorka.
0: Ega rosti jajmi.
2: Просто какая-то актриса, не знаю. Наверное, если проанализировать какие-то моменты после концовки, пересмотреть и проанализировать какие-то моменты быта инопланетян, можно что-то дополнительное понять. Для желающих. Мне очень это понравилось. Это тот... Мне редко экшон нравится, но это тот тип экшона, который мне нравится, и Тонкина в целом, и уникальность в целом, что... Да, это в каком-то плане здесь есть ДНК какого-нибудь Кинг-Конга, но в совсем другой сфере кино, такого авторского, а не массового. Чего среди авторского кино такого я не припомню. Потому что, ну, зачастую потому что... Может, кто-то бы и хотел что-то такое снять, но на это нужны деньги. А у этого получилось деньги найти. Графен мне глаза не резал. 8 из 10. Пересмотрю, может, даже будет 9 из 10.

Убить людей людьми, ну, два было. Вот. Несмотря на то, что некоторые факторы мне почти испортили просмотр, но кино оказалось очень хорошим, что даже эти факторы развеялись.

когда мы с Акабан будем продолжать? Когда тебе удобно, выбирай. Завтра или воскресенье. Можно и... Я так... Чтоб сильно на тебя не давить, когда тебе удобно, когда ты хочешь. Ну, кстати, вы кино не смотрите, но если вдруг, я могу порекомендовать прошлый фильм режиссера The Way. Там не такой экшон, но там более мистика, но тоже есть экшонистые, но не такие сцены. Там экшон с ритуалом экзорцизма шамана с шаманом, бьющим бубен. Это очень годно. Она там более непонятная, там более... Непонятная концовка, но если там, проанализировать, то можно понять. И это один из любимейших моих хорроров, The Way. Не знаю по итогам. Это мне больше наравне. Но The Wailing Post, он меня больше, наверное, впечатлил, но в то время я меньше кино смотрел. Может, поэтому. Поэтому сложно их сравнивать. Он топовый режиссер. Да хоть завтра вечером. Окей. Ну, давай завтра 19, да. 19 тебе удобно? Хорошо, завтра продолжим. Работа сейчас. Я жду, заплатит мне. Надо вот сегодня напишу челу. Так что, уже 15-е? 15-го должны были мне заплатить. Пока нету.

Второй зритель. После третьего, то бишь, третьего выходит. Может, еще что-то релизнится? Я вот это внезапно релизнулось. Позавчера я не знал, что оно выходит. Я знаю, что третий выходит. В начале ноября обязательно. Я тоже буду делать анонсы. Анонсы на Splash. Ну, если мне что-то не расстроит. Не расстроит окончательно. Я пошлю нахуй Анонафрам снова. Не буду пытаться. Ну, пока что еще буду пытаться. Вот если анонсы есть на Splash, обязательно нужно приходить. Ну, нужно вообще, если в расписании приходить. Ну, если уж еще, блять, я анонсирую на Splash. Точно, ну... Я не говорю, что третьего будет эфир, третьего выходит, релизится кино. То есть просмотр будет 4, 5, 6. Третьего релизится два кино. Prime Time и History of Concrete. Диггер когда-то релизится. Не знаю когда, но тоже где-то в ноябре. Я уже готовлю для сплэша. У Диггера мы обязательно посмотрим, но его что-то немного засрает. Там очень девайсив. Там средние отзывы критиков, но многие их, некоторые хвалят люди. В том числе вроде среди критиков. Короче, очень девайсив кино, его мы обязательно посмотрим. Я вот уже готовлю для сплэша, да. Вот самое, вроде как самое провальное кино Тома Круза. Мне его интересно посмотреть. Вот, копатель. Так. На этом все. Большое спасибо, что те, кто пришли, Закончим. Закончим. Так, хорошо, завтра в 19 Сакабан продолжим чильно.

вот такое. Play today's game. Нужно просто подобрать самый часто используемое существительное с этим прилагательным. Visible anger. Какое самое вот часто, видимо, где, из какого набора данных они анализировали частоту, видимо, из, не знаю, книг, публикаций, это вопрос. Вот, что вы предлагаете? Visible, у меня сразу anger есть. Visible. Visible. Давайте, предлагайте. Все. Вот этот делик сделаем и пойдем, и разойдемся. Я пойду в круглосуточный на прогулку после отличного кино. И вы же ушли. Я, кстати, не сразу понял, уже после того, как я сделал эту гифтку, я понял, что он изображает жест копания. Он копатель, он копает. Прикольно залупилось. Вот стараюсь, делаю, вот сплэши, блядь. Алло, все уже... Хорошо, Visible Anger, Climatic Ending, Grueling, использую, но а где-то же, тут не то, что используешь, то, что слышишь, вот какое сочетание чаще всего слышу. Grueling это... Как, кстати, как переводится? Но это означает, что типа суровое что-то, суровое в плане. Грулинг перевод. Изнурительное. Грулинг. Трайл, типа изнурительное испытание. Трайл, как пишется. Есть. Я вот вчера решал, я несколько слов вообще не смог ничего подобрать. То есть я вводил, но мне давали 0 баллов. Exact. Тут не знаю. Exact это точный. Exact. Все. Exact solution. Solution. Так пишется. Legendary hero. Полуфинал как матч по-английски, так и есть матч. Эстониан. Хорошо, что называют эстонским? Тут можно считать не на английский. Что называют эстонским в какой-либо ни было речи, не обязательно английским. Предположи. Кар? Эстонцы были знаменитой машиной? Ну, мэн, скорее всего. Самое очевидное. Мэн. А что еще?

Не-не-не-не, положишь на одну. Стонен флаг. Кстати, хорошо. Хорошо, мэн. А что ж интересно там самое популярное? Desolate, типа пустынный, разгромленный. Ну, не разгромленный, а типа... Desolate Desert, это масло масляное. Ну, Desert. Угу. Matter, я не знаю, как matter глагол. Matter, а...

Не по... Ну... Короче, тут не знаю. Это не совсем adjective? Ну, it... Нет. Это должен быть именно существительное. Matter... Matter of fact есть. Desolate tract, кстати, не заметил, да, хороший вариант был. Matter of fact, но это... Не должно быть of. Ну-ка. А, можно, окей. Horizontal plane. Ну-ка, какие самые популярные? Visible sign, visible light, visible spectrum. Ясно. Climactic condition, climactic change, climactic events. Grueling schedule, grueling day, grueling workout. Exact number, exact date, exact location. Legendary actor, legendary moment, legendary status. Semi-final match, semi-final game, game. Говорят не матч, говорят просто game. Semi-final round. Estonian, Estonian capital. Ну да, есть такое словосочетание, visible anger, вот. И мне... Заметно, как он злится, что он злится за... Как бы по-русски... Неважно. Ну, мне только такое сочетание в голову пришло. Estonian capital. Столица. Столица, блядь, есть, а флага не было. Что-то странно. Estonian music, Estonian cinema. Много ли вы знаете эстонского кино? Я знаю пару. Даже... А вот вам рекомендация. Он же эстонское, да. Про голема. Занятное кино. Оно хорошее, смешное. И как будто у нее формат такой, как будто оно детское, если бы не некоторые сцены с расчлененкой и с обнаженкой. А так вот там чё, не помню уже конкретику, но вот дети голема оживили. Вот у эстонцев есть какой-то вот в фольклоре голем, который называется крат. Блять, почему Кинопоиск не открывается? Сейчас я проверю, что это действительно эстонское кино. И все, я больше не могу вспомнить эстонского кино. Помню кино одно про BDSM. Но я не помню, как он называется, оно, возможно, финское, блять, мне ничего не открывается. Короче, то точно эстонское. Окей. Estonian music capital cinema. Desolate place, desolate wasteland. Desolate planet. Matter protest. Matter fact. Matter time. Блять. Чё-то странное. Как matter time. Не знаю, мне... Я не слышал, чтобы matter использовали вот так. А чё, я не у нейронки спрашиваю? Matter protest. Эстонское накрывалось с финским. Так, теперь у меня ничего не открывается, ясно. Horizontal line. Да, что я play, но не line. Bar и stripe. Вот. Ну, есть еще кое-что, но я вижу, что вы сонные. Ну ладно, давайте, вроде двое еще тут. Тут не на. Ну мы сейчас это скорее не пройдем, мы просто пойдем спать. Что это? Я сам и не пытался, потому что и тут на странно, а я странно не знаю. Как в это играть?
честно говоря, не очень. Capital is not most populated city. Ну, USA, average, как, в какой стране? А тут нужно по стране на каждое пересечение. И тут не один, видимо, вариант. Тут тоже на очки, а не один вариант. Хорошо. В США столица не самая популярная, не самая населенный город. И, видимо, и средняя температура, ну, USA, можно больше же 20 градусов Цельсия. Америка. А почему? А что, меньше? 20 градусов это жарко вообще. Хорошо, тогда вы приукадываете. Вот, какая страна. В какой стране столица не самая? Австралия, Бразилия. Бразил. Да, подходит. А сколько, от чего очки зависят, что за проценты, непонятно. Ну, тут, наверное, не один вариант, а на очки, типа, сколько предположила. Ладно. Ну, видимо, тут не на очки, а скорее, если все 9 сможешь заполнить, то подеба. English is not official language. А снова Бразил можно? Нет, нельзя. Разные надо. Конечно, ну, средняя температура. У них все-таки в Америке чаще тепло, чем жарко. Просто 20 градусов это же очень жарко. В этом я тупанул. Ну, хорошо. Австралия, Сидней там не самая населенная. Австралия. Не самая населенная. Так, где женщины? А они не в большинстве стран женщины живут дольше мужчин, разве? Ну хорошо, что сюда ставим? Или давайте сначала. Как? Хорошо, Казахстан, да, Казахстан. А в Казахстане тепло? Казахстан. Нет. Это да, это нет. Ну и как... Вот тут какая-то развитая страна, что... Over 5% of population aged 65+.

Давайте, я не знаю, страны. Лев. Что точно ВСЖ? Что такое ВСЖ, извините?

Стоп, погоди, а я так... Так, вот сюда, вот сюда. А, English is not official. Вот сюда, наверное, Америка. Name consists... Хорошо, а если думать от того, какие страны с несколькими словами в названии? Какие вы знаете? Как Сауди Аребия, куда их, ну, просто Сауди Аребия, ну и там еще и тепло, поэтому сюда. А где это, куда все эмигрируют? Объединенные Арабские Эмираты, как по-английски? Как, ну, где Дубай? Саудовская Аравия или нет? В Дубае все богатые без вкуса эмигрируют. Ну, шифровано, короче, United Arab Emirates. Окей. Так. Какие у нас еще страны? Наверное, проще открыть карту стран и там смотреть, потому что у меня в голове много стран нету. Осталось только 3 гесос. Так, развитая страна. English. Нет. Это тоже как раз этой страны, не знаю. Израиль. Нет. Friends. Ну вот тут сложно, вот это сложно предположить, где. Все, проигрываем.

Монголия. Ладно. Ну а можно посмотреть? Самый популярный тут Джапан, Джапан, Таиланд. Least popular. US Virgin Islands — это отдельная страна, извините. Но это считается типа отдельной территорией, но не отдельной страной. British. Ясно. Тут в базе то, что называют территориями. Таиланд, Бразил, Судан. Какая вас клеточка интересует? Capital is not USA, Canada. Так, ладно, с женщинами, женщинами. Таиланд. Все такие азиатские страны. Большинство. Раша, да. Украина, Поланд, Беларусь, Монголия, Таиланд, Вьетнам. Чебавки, спасибо, что пришли. Приходите еще обязательно вовремя.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
1: 15
2: октября.
1: Октября.
4: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.
5: Без них тел карабан.

I stare. We came to this race, and it's the

0: Давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
2: Да-да-да.
0: Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я бы вот так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Записи. Ленечки, сигнаты.

Ша-ла-ла-ла.

だって年頃なんですもの、わかって。どこから来たの？

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 16.
3: 16.
4: Октября.
2: Октября.
5: В Москве час ночи.

0: Сегодня пятница.
1: 16 октября.
2: Октября.
3: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.